0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Disco de Antonio Hoyos de 2021, Entre dos fronteras. Junto a la guitarra de Tony Rey, le escuchamos interpretando Tientos.